гутсга умьяагаарлугу литнааварат литлхгаат питклугу умьяарлугу асерлутин литнаарлхгаат микеллангуут уннаагаакан тупааллхкиорлуки уннаагаакан талииллхкиорлуки талииллу уннаагаакан инартлхкиорлуки

литнаулерит сархкатун саллаакаатки аваатит наппаит стаклуку цалиувинкэртлуук иллу икаайоқлута литнаур тораалхкаат саллаақсугунгаапут

литнаагах пник тингуумаалхан назавагалуку куяавикарлуку таллаакан асигалуниттаалэрхиник куяавикарлуку куякнилуку луукканеру тарлуку икааюрлута литнаагат ликкугааллхкаат тингууманнаупут